Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

на «Минской волне». Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, дожди не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 10 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что произошло в Логойском районе и как дневной стресс влияет на сон.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил народ Федеративной Республики Германия с Днем Германского Единства. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, что немецкий народ объединил разделенные семьи и ликвидировал прежние границы. Также был отмечен значительный прогресс в примирении народов после Второй мировой войны. Президент пригласил граждан Германии посещать Беларусь в рамках безвизового въезда. Белорусский лидер пожелал немецкому народу уверенности в будущем, счастья и процветания. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин посетил финальный этап стратегического учения «Центр-2026» на полигоне в России. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Одновременно проходят учения ОДКБ «Взаимодействие» и специальное учение «Поиск и эшелон». В маневрах участвуют контингенты Беларуси, Китая, Кыргызстана, Монголии, Пакистана и Таджикистана. Всего задействовано более 47 тысяч человек и 2 тысячи единиц вооружения.
0: К новостям в мире.
1: Ущерб от протестов старшеклассников во Франции только в трех регионах страны составляет до 38 миллионов евро. Об этом сообщили региональные власти. Отмечу, старшеклассники протестуют против перегруженного расписания и нехватки учителей. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Уже задержано около 2000 человек, большинство из них несовершеннолетние. Новостям регионов. Пожар произошел в Логойской центральной районной больнице. Об этом информирует МЧС. Возгорание зафиксировано в подвале учреждения. До приезда спасателей около 30 человек самостоятельно покинули корпус. Пожарные ликвидировали возгорание. По данному факту заведено уголовное дело. И в завершение выпуска. Дневной стресс усиливает негативные эмоции во сне. Об этом сообщили немецкие ученые. В эксперименте участвовали 65 человек. Они в течение двух недель записывали свои сны. Оказалось, что чем выше был повседневный стресс, тем интенсивнее негативные переживания сказывались в сновидениях. При этом стратегии борьбы со стрессом, включая поддержку близких и позитивное мышление, не влияли на эмоции во сне.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 61 копейка белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Женя Боевила, и сегодня я хочу узнать о синдроме упущенной выгоды, или ФОМО.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: ФОМО – это страх что-то пропустить, то есть синдром упущенной выгоды. Ты боишься, что без тебя происходит что-то важное или веселое. ФОМО происходит из-за соцсетей. Люди показывают только яркие моменты – праздники, путешествия, успехи. Ты смотришь и думаешь, что жизнь вокруг интереснее, чем твоя. На самом деле, в их жизни тоже есть скучные дни и проблемы. Но ты этого не видишь и начинаешь сравнивать. Синдром упущенной выгоды может быть разным. Иногда ты не можешь оторваться от телефона, проверяешь уведомления каждый минуту. Боишься, что друзья без тебя что-то затеяли, или что ты пропустил важную новость. Это как стоять у закрытой двери и думать, что там вечеринка, а за дверью обычная комната. Чем это плохо? Ты устаешь, тратишь время впустую и грустишь из-за чужой жизни. И не замечаешь свою. Ты забываешь, что твои собственные дела и радости тоже важны.
5: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
6: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Каждый человек может столкнуться с ФОМО, но важно уметь с ним справляться. Нужно помнить, что невозможно успеть везде. Не стоит сравнивать себя с другими. Лучше отключать лишние уведомления. И главное, нужно заниматься тем, что нравится самому себе. Пока, Лана.
5: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минск.

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: И я знаю законы нашей страны.
4: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
7: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, какое решение приняли власти Беларуси и что продали на аукционе в США.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Ирака Низара Амеди с Днем Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, что эта дата занимает особое место в истории Ирака. Он подчеркнул высокий уровень доверия между Минском и Багдадом. Накануне 30-летия дипломатических отношений Беларусь готова придать сотрудничеству новый импульс. Президент пожелал иракскому коллеге здоровья и успехов, а гражданам Ирака мира и процветания. Власти Беларуси приняли постановление о рассрочке платы за легализацию самовольного занятия земельных участков. Документ подписал премьер-министр нашей республики Александр Турчин. Так местные власти смогут предоставить рассрочку по заявлению гражданина. Заявление нужно подать до принятия решения. Первоначальный взнос составит не менее 25%, а срок рассрочки не превысит 5 лет. Исполкомы также вправе установить минимальную сумму, при которой рассрочка не предоставляется.
0: К новостям в мире.
1: Страны Большой Семерки потребовали немедленно и в полном объеме восстановить свободу судоходства через Ормузский пролив. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам виртуальной встречи сообщества. Лидеры также заявили о намерении удвоить усилия для достижения этой цели. Напомню, судоходство в проливе практически восстановлено из-за конфликта с США и Ирана. Это привело к заметному росту цен на топливо во многих странах. К новостям регионов. Комитет госконтроля Минской области выявил нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Проверки прошли в разных регионах области и касались подготовки к отопительному сезону. Так были выявлены некачественное благоустройство, затягивание капремонта и срыв сроков модернизации теплоэнергетики. Например, после вмешательства ведомства ведутся работы в Борисове и других населенных пунктах. Часть недостатков устранена, остальные вопросы остаются на контроле. И в завершение выпуска. Уникальную монету времен золотой лихорадки продали на аукционе в США. Итоговая стоимость лота превысила 350 тысяч долларов. Денежный знак номиналом в 10 долларов изготовили в 1852 году. Проданный экземпляр находится в идеальном состоянии. За монету боролись 16 участников. Всего они сделали 74 ставки, а покупатель пожелал остаться анонимным.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 39 копеек, 100 российских котируются как 3 рубля и 61 копейка белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Эпоха нюдовых тотал-луков и бесконечной тихой роскоши в прошлом. После дофаминового лета нас ждет такая же осень. Даже бежевые мамы переодеваются в яркие цвета. Красный, кирпичный, изумрудный – в тренде все самые яркие оттенки. Но самый популярный прямо сейчас – фиолетовый. Как же его носить? Фиолетовый можно успокоить коричневым, черным или серым. А можно сделать образ ярче, добавить красный или салатовый. Образы с ног до головы в оттенках сиреневого для самых смелых. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды. Это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Осень. Укутывает на МВ Радио.

0: реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Осень шелестит на МВ Радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Музыкальная волна вашего настроения. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 15 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, о чем предупреждает милиция и какие артефакты обнаружили в Венгрии.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел встречу с делегациями стран-участниц очередного заседания Евразийского межправительственного совета. Напомню, само мероприятие организовали в столице нашей страны. В рамках переговоров глава государства сделал ряд заявлений. Например, Александр Лукашенко призвал страны Евразийского экономического союза развивать торговлю между собой. Политик уверен, что такая стратегия более выгодна, чем усиление товарооборота с западными государствами. Милиция Беларуси получила около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали около 20 платежных реквизитов преступников. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть более 10 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Инцидент на борту самолета авиакомпании Fly Dubai квалифицирован как теракт. Об этом сообщил генеральный прокурор ОАЭ. Самолет следовал в Тель-Авив и совершил экстренную посадку в аэропорту саудовского города Табук. По данным расследования, второй пилот ударил капитана аварийным топором и пытался перехватить управление. Расследование инцидента продолжается. К новостям регионов. Победителем конкурса «Учитель года Беларуси» стал педагог из Минской области. Об этом сообщили в Министерстве образования. Абсолютным победителем признан Денис Дупаневич, учитель математики из города Смолевича. Он получит главный приз – это большой хрустальный журавль и автомобиль «Джили» от президента Беларуси. И в завершение выпуска. Археологические раскопки римской деревни 1-5 веков нашей эры завершились в Венгрии. Главной находкой стала свинцовая статуя Венеры Пудейки. Это первый религиозный артефакт с территории поселения. Также обнаружены бронзовое зеркало, железные инструменты, фибулы и монеты. В северной части раскопка сохранился нетронутый слой обрушения с керамикой и железными клещами. Исследователи надеются продолжить раскопки и в следующем году.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 61 копейка белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, зачем следят власти Беларуси и к какому выводу пришли ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел встречу с делегациями стран-участниц очередного заседания Евразийского межправительственного совета. Напомню, само мероприятие прошло в столице нашей страны. В рамках переговоров глава государства сделал ряд заявлений. Например, Александр Лукашенко обратил внимание на лидера США Дональда Трампа. Политик уверен, что действия его коллеги показывают основные интересы США и западных стран в целом. Президент считает, что прежде всего они стараются получить нужные ресурсы любой приемлемой ценой. Власти Беларуси следят за событиями во Франции и выражают глубокую обеспокоенность крайней степенью накала в обществе. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел. Ведомство призывает французские власти незамедлительно освободить всех несовершеннолетних, задержанных на массовых протестах. Также предлагается провести беспристрастное расследование фактов чрезмерного применения силы. Беларусь призывает к цивилизованному диалогу с учащимися, их родителями и профсоюзами.
0: К новостям в мире.
1: Автомобиль въехал в толпу болельщиков регбийного клуба в Австралии. Об этом сообщила полиция того штата. Пострадали около 10 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое в критическом. Водитель задержан, на месте работают около 10 машин скорой помощи и 3 медицинских вертолета. Полиция ведет расследование случившегося. Новостям регионов. Вовлечение неиспользуемого государственного имущества в оборот продолжается в Минской области. Так, за минувшие 3 месяца на электронных торгах продали более 20 объектов. Общая сумма сделок превысила 4 миллиона и 400 тысяч рублей. Кроме того, объявлены торги еще по 24 объектам. Информацию о недвижимости, предлагаемой к продаже, можно найти на сайтах Госкомимущества, Минвлсполкома и Комитета Минскоблимущества. И в завершение выпуска. Сокращение населения Земли до 4 миллиардов к 2200 году может снизить нагрузку на природу. К такому выводу пришла международная группа ученых. Авторы рассмотрели сценарий, в котором численность людей уменьшается одновременно со снижением потребления. По данным ООН, население Земли может вырасти до 10 миллиардов и 300 миллионов человек к середине 2080-х годов. Ученые подчеркивают, что общая нагрузка зависит и от числа людей, и от уровня потребления.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 61 копейка белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 18 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу, о чем следует знать водителям и какую функцию оценят любители шопинга.
0: Новости.
1: Беларусь и Казахстан связаны общими историческими событиями. Об этом заявил президент нашей страны на встрече с премьер-министром Центральноазиатского государства Алжасом Бектеновым. В качестве примера Александр Лукашенко привел Великую Отечественную войну. Политик отметил, что многие казахстанцы помогали защищать Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Президент подчеркнул, что официальный Минск помнит о подвиге тех людей. ГАИ усиливает контроль на дорогах. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел. Такие меры приняты с учетом нестабильной погоды на этих выходных. Наряды ДПС будут работать на аварийно-опасных участках. Водителям рекомендуют быть внимательными в утренние и вечерние часы. Все пассажиры должны быть пристегнуты, детей необходимо перевозить только в удерживающих устройствах. Пешеходам и велосипедистам следует обозначать себя светоотражающими элементами в темноте.
0: Новостям в мире.
1: Украина не сможет вступить в Евросоюз с 2027 года. Об этом заявили власти сообщества. По данным руководства, в процедуре приема новых членов больше не будут предусмотрены исключения или особые льготы. Так, Брюссель не намерен делать уступки в процессе интеграции. Отмечу, указанные сроки ранее обозначил президент Украины Владимир Зеленский. К новостям регионов. Гранату времен Великой Отечественной войны обнаружил житель Уздинского района. Мужчина сообщил о находке в милицию. Прибывшие сотрудники оцепили место и вызвали саперов. Специалисты уничтожили опасный предмет. Благодаря бдительности мужчины удалось избежать тяжелых последствий. Милиция напоминает, нельзя приближаться к подозрительным предметам, трогать их и пользоваться рядом с ними мобильной связью. В целях безопасности нужно отойти на 100 метров и позвонить по номеру 102. И в завершение выпуска. Две новые функции появились в чат-GPT. Об этом сообщили в компании OpenAI. Теперь сервис может показать, как одежда или аксессуары будут выглядеть на пользователя. Для виртуальной примерки необходимо загрузить селфи или фотографию в полный рост. Также теперь можно будет сохранять найденные товары в отдельный список в разделе «Избранные». Чат-GPT может подобрать вещи по описанию образа или найти одежду с фотографией знаменитостей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 61 копейка белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Серия 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о любви Роберта Рождественского. В его стихотворении «Знаешь, я хочу».
1: Факты.
2: Произведение адресовано главной и единственной музе поэта, его супруге Алле Киреевой, которую он нежно называл Аленой. Их союз продлился более 40 лет, став эталоном верности в советской литературе. Лирический герой словно читает свое послание на рассвете, желая, чтобы каждое слово и строчка стали неожиданным, но желанным пробуждением для любимой. Основной лейтмотив стихотворения – призыв любить друг друга преданно и всецело, отмеряя жизнь не абстрактными годами или вечностью, а моментом абсолютной близости. Это произведение входит в золотой фонд интимной лирики Роберта Рождественского. Здесь поэт предстает не громогласным оратором эпохи, а удивительно ранимым, любящим и преданным человеком. Прямо сейчас время для цифрового эксперимента. Мы узнаем, распознает ли нейросеть настоящее чувство.
3: Знаю,

0: Роберт Рождественский написал это стихотворение как признание в любви своей жене и музе. Он хотел, чтобы слова ожили в его стихах, в его песнях и в наших сердцах. «Знаешь, я хочу». Эти строчки стали крылатыми. Их читают, когда хочется сказать о главном. С вами была Екатерина Гунько, и это «Разговор по душам в эпоху технологий».
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Осень горит на МВ Радио.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: осенние выходные на Минской волне. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что пытались ввести в Беларусь и какой артефакт обнаружили в Польше.
0: Новости.
1: Беларусь ведет переговоры с США о поставках калийных удобрений. Об этом рассказал министр иностранных дел нашей республики Максим Рыженков. По его словам, диалог идет через специального посланника американского лидера Джона Коула. Глава ведомства подчеркнул, что официальные Минск и Вашингтон обсуждают и другие темы сотрудничества, кроме калийных удобрений. Министр надеется, что переговоры продвинутся в относительно скором времени. Таможенная служба Беларуси пресекла попытку незаконного ввоза в страну более 10 тысяч единиц никотиносодержащей продукции. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. Груз обнаружили в автомобиле белорусского перевозчика на белорусско-российском участке границы. Перевозка осуществлялась по недействительным документам, а указанная фирма-отправитель прекратила существование. Стоимость партии превысила 180 тысяч рублей. По данному факту начат административный процесс, санкция предусматривает штраф до половины стоимости товара.
0: К новостям в мире.
1: Истребители НАТО, базирующиеся в Литве, подняты в воздух для идентификации военного объекта. Об этом сообщает ТАСС. Также объявлена опасность воздушной тревоги в двух регионах страны. Вильнюсский международный аэропорт закрыт, а о сроках возобновления его работы пока не сообщается. К новостям регионов. 19 курьеров телефонных мошенников задержаны в Минской области. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Преступная группа забирала деньги из тайников, переводила их в криптовалюту и отправляла нанимателям. Семерых фигурантов заключили под стражу. Правоохранители устанавливают количество потерпевших и размер причиненного ущерба. И в завершение выпуска. Грибники нашли в лесу в Польше ритуальную чашу культуры клохи. Об этом сообщают местные СМИ. Возраст находки составляет около 2500 лет. Семейная пара обнаружила предметы на песчаной насыпи. Рядом с урной также нашли фрагмент колпака и чашу. Кроме того, среди находок оказался и денарий императора Комода. Реликвии передали специалистам, они пополнили экспозицию замка в Ливе.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 61 копейка белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.бай.
5: Ready to spread goodbye? Spread them well. Around the world.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 18 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно-Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, сколько иностранцев учатся в Беларуси и о чем сообщили в компании Ford.
0: Новости.
1: Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки Валентины Гаевой. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, что она являлась символом целой эпохи в отечественной культуре. Валентина Гаева посвятила свою жизнь сцене и ансамблю «Хорошки». Ее мастерством восхищались поклонники не только в Беларуси, но и во всем мире. Президент также отметил ее вклад в воспитание молодых артистов и сохранение традиций национальной хореографии. Более 37 тысяч иностранцев проходит обучение в вузах Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве образования. В ведомстве отмечают, что отечественные учреждения выбирают слушателей более чем из 100 государств. Например, в Беларусь все чаще приезжают студенты из Туркменистана. Специалисты уверены, такая ситуация говорит о высоком уровне белорусского образования и его востребованности за рубежом.
0: К новостям в мире.
1: Конструкция обрушилась в баре в Испании. Об этом сообщает ТАСС. В момент обрушения в заведении находилось около 50 человек. Пострадали 12 из них, 9 пострадавших доставлены в больницу, 3 получили помощь на месте. Также обрушилась стена соседнего жилого дома. Под завалами никого не обнаружено. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 44-м километре дороги Р-53 Слободаново-Сады. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ. И в завершение выпуска. Компания Ford объявила о возвращении в чемпионат мира по ралли. Автопроизводитель вернется к соревнованиям в 2028 году в статусе заводской команды. Он будет сотрудничать с подразделением M-Sport. В 2029 Ford представит новый раллийный автомобиль на базе одной из европейских моделей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля и 39 копеек, что российских котируется как 3 рубля и 61 копейка белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – семейный фильм «Царевна Несмеяна». В центре события оказывается молодой парень Ерема. Во время довольно нестандартного квеста в лесу он находит клад. Среди сокровищ герой замечает старинное зеркало. Однако оно оказывается не простым, а магическим, и Ерема попадает в волшебное измерение. Чтобы вернуться домой, ему нужно вновь посмотреть в зеркало. Но оно уже попало к царевне Несмеяне. И добраться до цели можно только рассмешив вечно хмурую девушку. Однако ее сердце добиваются многие конкуренты, ведь на кону стоит половина 39-го царства. Сможет ли Ерема вернуться домой, узнаете в кино. Например, в Молодечнинском кинотеатре «Родина» фильм выйдет завтра в 15:00.
1: Киномания.
2: Вторая лента – приключенческий триллер «Сердце зверя». История вращается вокруг бывшего спецназовца Джеймса и его собаки Одина. Когда-то они были грозой для врагов своей страны. Теперь же они в отставке и стараются наслаждаться жизнью. Джеймс решает отправиться в далекий и неприветливый регион, который также называют «Сердцем зверя». Местные виды великолепны, но за потрясающей красотой прячется дикая и необузданная природа. Внезапно самолет героя терпит крушение, и только помощь Одина позволяет мужчине не утонуть в бурной реке. Теперь Джеймсу и его верному другу нужно вернуться к цивилизации. Однако этот путь будет наполнен смертельными испытаниями. Что же придется преодолеть героям, увидите на больших экранах. Например, в Вилейском кинотеатре «Мир» фильм выйдет завтра в 21:00. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Осень горит на МВ-радио.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 14 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет центра.
1: Наша музыка на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. На Минской волне 17 часов.
1: Минская волна. Категория 12+.
0: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супер-белорусы.

0: Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
1: МВ-радио взрывает эфир. С вами Вика Красовская. И это «Супербелорусы» – главный хит-парад страны, где треки сражаются за ваше сердце. Сегодня у нас только чистый адреналин, бешеный ритм и музыка, которая заставляет пульс биться вдвое быстрее. Заряжаем ваши приемники 100% хитами наших артистов. Погнали!
0: Удар первый.
1: Этот трек – идеальное доказательство того, как может звучать родная мова в современных реалиях. Отбрасываем все дела, делаем звук на максимум. Чей чай? Ну чаму?

В эфире хит-парада «Супербелорусы». Обладатель одного из самых узнаваемых голосов страны с красивой историей любви, весне и тюльпанах. Никита Белько. «Понарошку».

0: Дар третий.
1: Когда стихает главный шум и город замирает в ожидании чего-то светлого, время сбавить обороты. Даже супергероям нужен момент, чтобы просто закрыть глаза и вдохнуть прохладу. Этот трек как первый луч солнца, пробивающийся сквозь тучи. Смываем весь прошлый день и растворяемся в легком ритме перезагрузки. Тоннель после дождя.

0: Белорусы.
1: Пока другие обсуждают тренды, мы задаем ритм вашему дню. Приготовьтесь к мощному звуковому удару, который не оставит шанса в тишине. Только энергия, только бешеный ритм родом из высшей лиги. Ловите новинку. Паулюр, Juicy Beat, Glass.

Иногда бывает так, что один человек на репите в твоей голове, но между вами сотни дорог. Этот трек – манифест всех, кто прямо сейчас скучает, но продолжает двигаться в ритме мегаполиса. Ловите невероятный вайб, специально для тех, кто умеет любить на расстоянии. Товстик, ты далеко.

0: Поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Супербелорусы!
0: Бывают песни, которые с первых секунд создают особое настроение. Немного грустное, но такое кинематографичное. Когда хочется просто ехать на машине по ночному городу, смотреть на капли дождя на стекле и думать о своем. Ловите песню, которая точно пропишется в ваших плейлистах. История о сложных чувствах, рассветах и поездах, которые нельзя отменять. Элия, утром ты беги.

0: «Белорусы».
1: Время включить на максимум ваши музыкальные радары. Этот трек заставит двигаться даже тех, кто никогда не танцует. Безупречный стиль и стопроцентное попадание в самое сердце. Она ловит вас с первых секунд, и, честно говоря, сопротивляться этому ритму абсолютно бесполезно. Ева Хартс. «Устоять невозможно».

0: время активировать рубрику «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Если вам не хватало легкого настроения, то следующий трек исправит это за секунды. Ловим свежий, стильный и невероятно танцевальный сингл, который звучит одинаково круто как на русском, так и на английском языках. Включаем громкость на максимум, ведь в эфире новинка. Катя Оушен. Пати для всех.

0: плюсы.
1: Мы продолжаем делиться мощнейшей энергетикой нашего дня рождения. На грандиозном празднике МВ Радио эти артистки устроили настоящее шоу, лично поздравив команду диджеев и подарив огромный заряд позитива многотысячной толпе слушателей. Теперь пришло время запустить их совместный хит в чарте «Супербелорусы». Яркий, независимый и невероятно стильный дуэт. Соляная. Ксения Левчик. Я сама.

Летний сезон официально завершен, но этот 100% белорусский хит отказывается сдавать свои позиции и продолжает удерживать ваши сердца. Интересный факт, что этот суперхит написал простой парень Влад Лапай из небольшого городка Чаусы. Своим талантом он доказал, что для большой музыки не нужны столичные связи. Ведь сегодня в эфире хит-парада «Супербелорусы» поет вся страна. Holy Flame. Тону.

сегодня у нас в эфире настоящий генератор космической энергии. Эта артистка точно знает, как заставить вас сиять ярче, чем софиты главных мировых сцен. Ее секретное оружие – гипнотический танцевальный ритм и абсолютный концентрат позитива, который разгонит любые тучи в вашей голове. Выходим из тени, ловим эту световую волну и сияем на полную мощность. Лили Сэм.

0: МВ-радио срывает тормоза. Включаем режим максимального ускорения. Никаких долгих разговоров и лишней лирики. Только чистый музыкальный концентрат. Прямо сейчас мы обрушиваем на ваши колонки мощное комбо из трех главных треков от лучших белорусских артистов. Ловите волну на полной громкости. Этот заряд энергии снесет вас с места.
1: Финальная битва.
0: Настя Кравченко. Совершеннолетняя.

0: Русы.
1: Ну что, финал отгремел, все карты раскрыты, пора выдыхать. Супербелорусы сегодня снова доказали, что наши артисты круче любых голливудских супергероев. Спасибо, что выкручивали громкость и топили за своих. Имена чемпионов известны, но новый раунд битвы за вершину начинается прямо сейчас. Так что не расслабляйте уши и держите приемники заряженными. С вами на одной волне отжигала Вика Красовская. Ухожу на недельную перезагрузку и поиски новой чашки кофе, чтобы ровно через 7 дней обрушить на вас очередную лавину хитов.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер Белорусы» на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Завтра в Минской области будет переменная. Облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 14 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
0: МВ Радио.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: И я знаю законы нашей страны.
2: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
5: Мы знаем законы нашей страны.
6: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 14 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: эмоции на Минской волне.
1: Заходи без причин.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 14 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 14 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 14 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Минская 97.4 FM.

твоей кожи белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 14 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 14 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.